людьми. Лето ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Очень сложно.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Заатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года, ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилась и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале госуслуги или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
8: Сегодня, 6 июня, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно, ожидаются дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду и днем плюс 17-19 градусов.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года, ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС, глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале госуслуги или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды.
5: Сегодня, 6 июня, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно. Ожидаются дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду. И днем плюс 17-19 градусов.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры, пишет «Новый день». Напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
6: Сегодня, 6 июня, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно, ожидаются дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду и днем плюс 17-19 градусов.

Или что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело.
4: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное «франжипан». И это нежный миндальный крем, который прячется внутри тартов, пирогов и ароматных слоек. Франжипан – это любимый герой французской выпечки, секретный ингредиент. Считается, что свое название франжипан получил благодаря итальянскому аристократу маркизу Франжипани. В 16 веке он придумал популярный миндальный аромат для перчаток, а позже это название закрепилось и за десертами с ярким миндальным вкусом. Сегодня франжипан готовят из молотого миндаля, сливочного масла, сахара и яиц. Именно он делает знаменитый французский тарт с грушей таким нежным и ароматным. Ну и, конечно, вот эти самые круассаны с франжипаном, миндальный вкус – это что-то невероятное. Так что, если вдруг в меню встретите франжипан, знаете, вас ждет настоящая миндальная классика с историей. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Семеро свердловчан возвращаются домой из украинского плена. В их числе один житель Сосевы, двое первоуральцев и четверо бойцов из Екатеринбурга. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Всего в результате очередного обмена пленными между Россией и Украиной домой возвращается 185 российских военнослужащих. В Екатеринбурге на время фестиваля «Движение» изменили маршруты 13 автобусов. Из схемы исключены остановки площадь 5 года на улице 8 марта. В оба направления по улицам 8 марта, Малышева, Пушкина, Ленина следуют автобусы номер 46, 50, 51, 52, 54 и другие. Сегодня в программе фестиваля «Движение» мотопарад из Верхней Пышмы в центре Екатеринбурга. На время фестиваля в центре Екатеринбурга ограничена продажа алкоголя. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет никаких перспектив, говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрание. В поселке нет постоянно проживающего населения, нет жилых домов, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры, пишет «Новый день». И напоминает, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания упразднили поселок Каквинские печи в Карпинском районе. В Севастополе открыли горячую линию для помощи туристам, которые путешествуют на своих автомобилях при проблемах с бензином. Линия работает с 9 утра до 9 вечера. Кроме того, можно написать в личные сообщения управления во ВКонтакте. Кроме сведений о владельце и данных автомобиля, необходимо указать вид необходимого топлива и подтвердить проживание в отеле или другом средстве размещения. Сегодня день рождения Александра Пушкина и Международный день русского языка. В канун праздника эксперты спросили у россиян, какое произведение русской литературы они считают главным. Первое место занял роман Толстого «Война и мир». Ключевыми признаками выдающегося произведения респонденты назвали мировое признание, влияние на культуру и способность сохранять актуальность спустя десятилетия. В пятерку лидеров также вошли герой нашего времени Лермонтова, «Преступление и наказание» Достоевского, Евгений Онегин, Пушкина и «Отцы и дети» Тургенева. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сегодня, 6 июня, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно. Ожидаются дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду. И днем плюс 17-19 градусов.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Внимание, Екатеринбург!
8: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Симолэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
7: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
8: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
7: Приходите всей семьей. Будет весело.
8: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Симолэнд Лайв.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о комарах. Они такие маленькие, но репутация у них настоящих охотников. Находят нас комары не случайно. Их ведут углекислый газ, тепло тела, запах кожи и вещества, которые выделяются вместе с потом. Поэтому, если вас раздражает их присутствие, первый совет – не перегреваться. После пробежки или активной прогулки мы выдыхаем больше СО2. Сильнее наш запах, и буквально мы становимся для комара светящейся вывеской. Ужин здесь! Второй совет – будьте аккуратнее с алкоголем. А лучше вообще с ним завяжите Радио Лето за здоровый образ жизни. Потому как алкоголь не только воздействует на нашу нервную систему и все прочее, но еще может повышать температуру тела и усиливать запах кожи, а значит, делает нас заметнее для комаров. Третий – тщательнее выбирайте одежду. Комаров сильнее привлекают темные цвета, поэтому вечером лучше надеть что-то светлое, свободное, закрывающее руки и ноги, если вы планируете поехать на природу. Четвертый – это, конечно, репелленты. Любые покупные или масло лимонного эвкалипта. Главное – наносить без пропусков. Комар найдет даже маленький открытый участок, будьте уверены. Ну и пятый – уберите подальше стоячую воду. Ведро, блюдце под цветком, старая шина, игрушка во дворе. Для комара это не мусор, а сам настоящий род дом. Конечно же, стать полностью невидимкой для комара не получится, но стать менее вкусной целью после нашей рубрики вполне. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Режевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам, но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 6 июня, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно, ожидаются дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду и днем плюс 17-19 градусов.

0: Радио «Лето». Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
4: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
4: Приходите всей семьей, будет весело.
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
1: Новости.
2: Добрый день. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Путин назвал агрессивной и недальновидной политику европейской бюрократии, из-за которой энергорынки испытывают потрясение. Но Россия обладает возможностью ответить на те вызовы, с которыми столкнулся мир, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация стабильная, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев. Сейчас на Екатеринбургской кольцевой дороге расширяют участок между Тюменским и Режевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, сообщает Департамент информполитики. В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влиянием мошенников. Как сообщили в пресс-группе городского управления МВД, аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Они сказали, что нужно якобы составить договор, чтобы проверить счетчик. А для составления договора попросили код из СМС. Ну а потом взломали госуслуги. Полицейские встретили дедушку уже в банке, куда он пошел, чтобы снять деньги и передать мошенникам, но его удалось остановить, пишет «Комсомолка». Резких скачков цен на продукты до конца года не ожидается, заявил председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он добавил, что предпосылок для заметного подорожания базовых продуктов на рынке нет. Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в России до целевого уровня уже в следующем году. По итогам первых 5 месяцев этого года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году показатель снизится до 4%. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается ударение на последний слог. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов. По его словам, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение «куркума» перешло в категорию допустимой старшей нормы. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Сегодня, 6 июня, в субботу, в Екатеринбурге будет облачно. Ожидаются дождь, гроза, ветер северный 3,8 метра в секунду. И днем плюс 17-19 градусов.
1: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вот что, по-вашему, такое ретикуляция? Может, диагноз какой-то? Или новый вид тренировки? А может быть, заклинание из какого-нибудь фантастического фильма? На самом деле, неодушевленное существительное женского рода ретикуляция пришло к нам из мира фотографии. Так называют сеточку мелких трещинок на старой фотопленке, которая появляется из-за резкого перепада температур при проявке снимков. Самое интересное, что то, что когда-то считалось браком, со временем стало художественным приемом. Фотографы увидели в этих случайных линиях, в этой самой ретикуляции, особую красоту и начали специально добиваться такого эффекта. Получается, ретикуляция – это еще одно напоминание о том, что не каждая трещинка портит картину. Иногда именно она делает ее уникальной. Так что, если вдруг что-то пошло у вас не по плану сегодня, скажем, возможно, это просто ваша личная ретикуляция для характера и красоты истории. Ну, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Румыния подтвердила, что безэкипажный катер, который взорвался в пятницу в румынском порту Констанца, украинский. О том, что БЭК принадлежит Украине, признали и в Киеве. Там объяснили все тем, что беспилотник якобы потерял управление под воздействием российских средств РЭБ и направился к румынскому побережью. Инцидент с безэкипажным катером ВСУ в румынской Констанце – не что иное, как попытка развязать войну между Евросоюзом и Россией. Так прокомментировал ЧП глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишут «Вести». ГАИ перекрывает центры Екатеринбурга и Верхней Пышмы из-за фестиваля движения. Ограничения движения всех видов транспорта вводятся на период прохождения мотоколонны, начиная с 12:45. В Екатеринбурге проспект Космонавтов от Екатеринбургской кольцевой, Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта, Ленина, Пушкина, Горького, а также по 8 марта от Ленина, далее по Ельцина до Челюскинцев, а также на переулке Химиков. Экипажи ДПС выставлены на всех ключевых перекрестках. Фестиваль движения проходит в Екатеринбурге с 5 по 7 июня включительно. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Сленговые слова и мемы в соцсетях не опасны для русского языка, считает декан филологического факультета УРФУ Анна Плотникова. В соцсетях мы используем конструкции устно-письменной речи, сокращения, отсутствие знаков препинания. Неформальные коммуникации влияют на появление новых слов, сленга и жаргонизмов. Это естественный языковой процесс. Ничего опасного в этом нет, сказала эксперт сегодня в Международный день русского языка. По словам филолога, сленговые слова нередко попадают в словари. Например, так случилось со словами «вайб», «кринж» и «хайп». Все дело в том, что к ним сложно подобрать однозначное соответствие в русском языке. Сборная России по футболу после победы над командой Буркина-Фасо готовится к очередному товарищескому матчу с соперниками из Африки. 9 июня подопечные Валерия Карпина в Калининграде сыграют с командой Тринидад и Тобаго. А в пятницу национальная сборная России провела игру со сборной Буркина-Фасо. Матч состоялся в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 3-0. Эта игра будет учтена в рейтинге FIFA, где Россия сейчас занимает 35-е место. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: А, я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Симолэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
6: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
6: Приходите всей семьей, будет весело.
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Симолэнд Лайв.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, смех продлевает жизнь, и впервые за долгое время это звучит не как совет из печенья с предсказаниями, а вполне научный факт. Потому что когда мы смеемся, наш мозг начинает вырабатывать эндорфины, вещества, которые улучшают настроение и даже помогают снижать ощущение боли. Одновременно падает уровень кортизола, главного гормона стресса. Поэтому после хорошего смеха снижается напряжение, а настроение становится ровнее. И вот вам факт. Научные исследования показали, что люди смеются примерно в 30 раз чаще в компании, чем в одиночку. Оно и понятно. То есть смех – это не просто реакция на шутку, а такой социальный клей. Мы смеемся не только потому, что смешно, а потому что рядом свои. Во время искреннего смеха работают десятки мышц, сердце начинает активнее гонять кровь, легкие получают больше кислорода, а тело буквально переключается из режима тревоги в режим «живем». Именно поэтому после хорошей встречи с друзьями, смешной истории или любимой комедии мы часто чувствуем себя так, будто немного съездили в отпуск. Так что сегодня рецепт самочувствия у меня для вас простой. Побольше людей, рядом с которыми вы смеетесь. Похоже, организм считает их почти витаминами. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Город Кронштадт сегодня утром закрывали на въезд и выезд на несколько часов, сообщает «Вести» со ссылкой на петербургское учреждение «Организатор перевозок». Сейчас движение восстановлено. Петербург и Ленинградская область сегодня подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Над регионом сбили 144 БПЛА. Сейчас опасность воздушной атаки отменена. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение и пообещали и 6 июня снова сильные дожди и грозы. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, а если пришлось, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и не парковаться под деревьями, щитами, слабо закрепленными конструкциями. По прогнозам, сухой погоды на Среднем Урале не ожидается как минимум до следующего четверга, передает Росгидромет. Мэр Екатеринбурга пришел сегодня на фестиваль «Движение на костылях». Алексея Орлова видели в Верхней Пышме, откуда стартовала мотоколонна участников фестиваля. Сотни байкеров из Пышмы двинулись в Екатеринбург. Алексей Орлов восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства ему предоставили стул. Кроме того, на концерт приехал губернатор Денис Паслер и митрополит Евгений, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сегодня празднуют день рождения Пушкина и Международный день русского языка традиционными пушкинскими чтениями. Фестиваль проходит на площади перед храмом на Крови в Екатеринбурге уже в 10-й раз. Там все желающие читают Пушкина у открытого микрофона. Поэтический марафон начался в полдень. Среди участников были чиновники, известные спортсмены, школьники и просто все желающие. В Польше провалилась попытка переименовать русские вареники в украинские. Как рассказала РИА, представитель варшавского гастрономического бизнеса, несмотря на смену названия на упаковках, люди все равно продолжают называть вареники русскими. Для большинства поляков русские вареники ассоциируются не с политикой, а с домашней кухней, вкусом и традицией. Русские вареники остаются одними из самых популярных в стране. Традиционно их готовят с картофельно-творожной начинкой и жареной луком. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама. Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Внимание, Екатеринбург!
8: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Симоленд», где вас ждет Юлия Михалкова.
7: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
8: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
7: Приходите все семьей, будет весело!
8: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Симоленд Лайв.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Радио Лето. В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Ключевая ставка к концу года может снизиться до 12%. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил ТАСС на экономическом форуме в Петербурге. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми ЦБ снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, но потом глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Звук, похожий на взрыв, перепугал жителей Широкой речки в ночь на субботу. Что-то рвануло в районе Муранова-10 и всполошило жителей соседних домов спального района. Выяснилось, что это молодые люди снимали видео для соцсетей. По словам одного из местных жителей, экспериментаторы взорвали огнетушитель в стиральной машинке. Ее потом нашли на месте хлопка. Сейчас любознательных создателей контента ищет полиция. Проводится проверка. Сообщили подробности в городском управлении МВД, передает Е1. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. В конце недели состоялось заседание регионального штаба общественного наблюдения. Глава облсберкома Елена Клименко сообщила, что избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов в Госдуму. Ожидается, что это произойдет до 21 июня. И в это же время должно быть принято решение для выборов депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Это данные на конец недели. Из них более 530 тысяч голосов помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работает около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры, образования. До завершения голосования остается меньше недели, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году, до 12 июня. Голосовать можно на госуслугах, ну или с помощью волонтеров. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп 3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Катимся, блин!
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый день. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов просят воздержаться от поездок, так как дороги будут скользкими. По возможности уральцам советуют не выходить на улицу. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. Из-за серьезного ДТП под Каменском-Уральским ограничено движение на 104-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в госавтоинспекции, там столкнулись «Лада Приора» и «Фура» с «Канье». Погиб один человек, еще трое получили травмы. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными на данном участке трассы. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и следовать указаниям инспекторов ДПС. По возможности выбирать альтернативные маршруты движения, отметили в облгаи. Губернатор Денис Паслер сегодня открыл третий фестиваль мотокультуры движения в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В приветственной речи глава региона поблагодарил участников за приезд и пожелал им насыщенного отдыха. После церемонии открытия колонна из 4000 мотоциклистов отправилась из Верхней Пышмы в Екатеринбург. В этом году на двух площадках фестиваля в Пышме и Екатеринбурге работают около 20 тематических зон, гастрофестиваль, выставка ретро-мотоциклов, лекции, мастер-классы, впервые организован женский мотофорум, большая музыкальная программа. В пятницу фестиваль открыли Сергей Бабунец и Вячеслав Бутусов. Сегодня вечером на плотинке выступает певица «Елка». Минцифры ведет переговоры с компанией Apple по восстановлению мессенджера Max Web Store. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев на Петербургском экономическом форуме, пишет

0: 3. Он отметил, что Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Макс оказался недоступен в App Store 3 июня. Из-за этого уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. США выдали футболистам сборной Ирана визы для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. По данным источника, разрешения на въезд были оформлены всего за 10 дней до первого матча иранской команды на турнире. Иранская сборная будет размещаться в Мексике, а 15 июня в Лос-Анджелесе проведет стартовый матч группового этапа против Новой Зеландии. Также соперниками иранцев по группе станут сборные Бельгии и Египта. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
4: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.
1: Реклама.
5: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода гидробионт. Интересное слово, а где вы его слышали? Гидробионтами называют всех живых существ, которые обитают в воде. Слово пришло к нам из греческого языка, где «хидр» значит «вода», а «биос» значит «жизнь». Причем гидробионт – это не только рыба, к ним относятся медузы, морские звезды, водоросли, кораллы, креветки и даже крошечные организмы, которых невозможно увидеть без микроскопа. Целый подводный мир, от огромного кита до маленького планктона – все это гидробионты. В общем, если этим летом вы окажетесь у моря, у озера или реки, знайте, вокруг вас будет не просто вода, а настоящий мегаполис гидробионтов, где жизнь кипит круглые сутки, без выходных. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей подписаны на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в последний день работы форума в субботу сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию, пишет Интерфакс. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка. Обращение главы региона появилось в его соцсетях. Губернатор отметил, что русский язык не только средство общения, но и основа национальной идентичности. Особые слова благодарности Паслер выразил уральским педагогам, филологам, библиотекарям и журналистам, которые ежедневно своим примером воспитывают любовь и уважение к родному слову. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся в Екатеринбурге 8 июня, завершатся 10 числа, сообщили в мэрии. Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра, и это должно происходить без отключения горячей воды. Росгидромет составил прогноз на лето. Судя по всему, аномальные жары в Екатеринбурге этим летом не будет, но наверняка будут теплые дни с температурой до плюс 30. Июнь ожидается на уровне нормы, возможно, на градус выше. Норма в июне плюс 17,3. Середина лета в Екатеринбурге ожидается прохладной. Среднемесячная температура июля по прогнозам окажется на градус ниже нормы, а она составляет плюс 19,7. Температура в августе будет на уровне средних многолетних значений. Для Екатеринбурга это плюс 17,6 градуса. Букмекеры назвали Миру Андрееву фаворитом сегодняшнего финала Ролан-Гарос. Ставки на победу россиянки принимаются с коэффициентом 1.26, в то время как успех ее соперницы, польки Майи Хвалинской, оценивается коэффициентом 3.9. Букмекеры также прогнозируют, что матч пройдет быстро, предлагая коэффициент 1.38 на то, что игра завершится в двух сетах. Финал открытого чемпионата Франции по теннису состоится сегодня в 16 часов по московскому времени. Доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывало такое, услышали старую песню или почувствовали аромат духов из какого-то прошлого, и вдруг за секунду вас перенесло туда, где лето было длиннее, телефон держал заряд неделю, а счастье помещалось буквально в территорию одного двора. Это ностальгия, и она полезнее, чем кажется. Исследования показывают, ностальгические воспоминания усиливают чувство связи с людьми, снижают одиночество и помогают почувствовать, что жизнь не просто набор случайных дней, а история, в которой есть свой смысл. Почему это работает? Потому что мозг создает не просто картинку из прошлого, а ощущение. Я был любим, я справлялся, у меня уже были хорошие моменты. Это поддерживает самооценку и даже добавляет оптимизма в нашем настоящем. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что ваше настроение немного проседает, включите песню из своего приятного периода в прошлом. Пересмотрите старые фото или напишитесь человеку, с которым связана какая-то теплая история. Только не зависайте, конечно, в прошлом надолго. Используйте его как зарядку для настоящего. Ностальгия – это не попытка вернуть вчера, я хочу отметить. Это маленький внутренний фонарик, который подсвечивает, светлое уже было, значит, будет еще. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Новости.
3: Добрый вечер. Свыше 600 человек эвакуировали из района пожара, возникшего после атаки БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. При ударе украинских дронов ранения получили 4 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее в субботу в Ломоносовском районе Ленобласти на объекте Минобороны возник пожар после атаки беспилотников ВСУ. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. В Академическом районе Екатеринбурга сбили курьера. Легковой автомобиль наехал на человека, который управлял электровелосипедом. ДТП произошло в квартале Краснолесье напротив 54-го дома. По словам очевидцев, на место происшествия приехала реанимация. Курьера госпитализировали. Других подробностей пока нет, сообщает Е1. В асбесте нашлась 14-летняя школьница, которую искали с

0: 4 июня. Девочка ушла погулять и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Днем 6 июня школьницу нашли. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. По его словам, поисковым мероприятиям был дан отбой. Девочку доставили в территориальный отдел внутренних дел для опроса. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Ранее девочка уже убегала из дома, отметил полковник Горелых. В Екатеринбурге начали борьбу с нецензурной бранью в школах. Пока в пилотном проекте участвуют две школы, 28-я и школа искусств номер 14 в академическом. Для учеников проводят мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускают буклеты, агитки и прочее. Если эксперимент будет удачным, то осенью проект будет масштабирован, сообщила замминистра образования области Жанна Фрицко, сообщает «Новый день». Центральный банк России с понедельника начнет по-новому рассчитывать курс евро. Причина – низкие объемы торгов парой рубль-евро на внутреннем рынке. С 8 июня курс евро к рублю будет рассчитываться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, говорится на сайте регулятора. Курс доллара к рублю по-прежнему будут формировать данные межбанковских операций на внебиржевом рынке, сообщает РБК. В Екатеринбург вернется жара, но подождать нужно примерно неделю. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, потеплеет к следующим длинным выходным. В День России 12 июня в пятницу фонд Фобос обещает в Екатеринбурге плюс 22. В субботу уже 24, в воскресенье 26, в понедельник 27. До этого всю неделю будут идти дожди, местами с грозами. Доллар на выходные 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды.
4: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «фумарола». Звучит, как будто бы название итальянского десерта какого-то или имя героини из старинного фильма. Но нет, на самом деле «фумарола» – явление куда горячее. И это название трещины в вулкане или рядом с ним, через которую на поверхность выходят горячие газы и пар. Само слово пришло к нам из итальянского языка «фумарола» и происходит от слова «фумо» – это значит «дым». Увидеть фумаролы можно в самых вулканических уголках планеты – в Исландии, Италии, на Камчатке и в Новой Зеландии. Иногда они выглядят как настоящие природные дымоходы Земли. Кстати, в переносном смысле фумаролой можно назвать место, где буквально кипят страсти или, ну, например, какие-то идеи. Офис перед сдачей проекта или кухня перед приходом гостей. Так что, если сегодня вокруг вас все слегка дымится от активности, возможно, это ваша личная фумарола активизировалась. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
2: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
1: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот согласитесь, шашлык на природе всегда кажется вкуснее, чем дома, даже если мясо одно и то же. И у науки есть этому объяснение. Когда мы едим на свежем воздухе, мозг получает больше сенсорных впечатлений. Запах дыма, движение, общение, ну, конечно, новые пейзажи. Обычно же это все происходит на природе. Все это усиливает восприятие вкуса. А еще аппетит после прогулки и активности обычно выше. Есть еще одно интересное наблюдение психологов. Еда, которую мы едим в компании друзей или семьи, субъективно кажется вкуснее и приносит больше удовольствия, чем тот же самый продукт в одиночестве. Но есть нюанс. Если мы говорим конкретно о шашлыках, этот продукт не всегда так безобиден, как выглядит. Когда мясо сильно подгорает, в черной корочке образуются вещества, которые специалисты рекомендуют не употреблять слишком часто. Поэтому золотое правило – меньше углей на мясе, больше мяса над углями. И еще один лайфхак от диетологов. Идеальная компания для шашлыка – это не только друзья, но и овощи. Если половину тарелки занимают овощи и зелень, организму гораздо проще справиться с таким обедом. Так что вкус вкусного шашлыка похож не только в маринаде, немного солнца, хорошая компания, свежий воздух и чувство, что лето наконец-то началось. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение. Пока на воскресенье, 7 июня, в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхоседский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министру культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп-3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.
0: Реклама.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление.

0: восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение. Пока на воскресенье, 7 июня, в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхоисетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО автоматики Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министру культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник Ли».

0: когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп 3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73.47, евро 85.56.
1: Прогноз погоды.
0: Завтра, 7 июня, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем от 17 до 19 градусов тепла.

радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Это радио Дождь. Радио Ночь. Ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Мили от ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.